Откуда ты? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда?